чтобы они переезжали в Тони и бесконечно в желаниях. Я желаю мне, чтобы они переезжали в Тони и бесконечно в желаниях. Я желаю мне, чтобы мы приезжали в Тони и бесконечно в желаниях.